желтой жаркой Африки в центральной ее части. Как-то раз вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. А в общем так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему виднее. Папе антилоп, ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брюшит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче

писать идиллии. Пьют жираф, жирафиха и слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Ой, жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из